0: B-C-O.
1: Jerry, you're the kind of guy who likes to save money while you do good for the planet, right?
2: Well, that's why I invented the biodegradable doggy poop bag, Aaron. I'm ecological and economical.
1: Well, usually the most economical thing you can do when your air conditioner dies is get it repaired. A quick fix can give you years more service.
2: That sounds economical.
1: But with older models, those repairs can get pretty expensive, and it'll still use way more energy than a newer model does.
2: Which is less ecological and less economical.
0: Get eco.
3: E-C-O.
1: You see where I'm going with this, Jerry?
2: I sure do. As hard as it is to toss out your old AC and replace the whole thing, it could actually be cheaper in the long run.
0: Get eco.
3: E-C-O.
1: Are you really a big deal in the poop bag industry?
4: 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444